0: русский хит. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет.

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: Радио «Русский хит».
2: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю.

0: прямо сейчас в нашей студии группа «Рефлекс».
1: Ура! Мне писали письма, говорили: Ирина, как делать эту прическу? Да, жесть. Даже Сергей Зверев у меня интересовался, как я делаю. Алишер, стилисты на ушко спрашивали: Ира, как ты это делаешь?
0: Ира, ну а между нами девочками-то?
1: В то время я накручивала на бигуди, значит, потом вручную каждую прядочку я оборачивала с помощью немецкого геля.
0: Ага.
1: Шварцкой компании. Это реклама.
2: Ты сейчас что делаешь вообще?
1: Я этого не говорила. Да все равно уже этого нет в продаже.
2: Да, прокляли и сожгли все запасы.
3: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит».
4: 16+. Я не силен,

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
4: Самый русский хит.

0: Русский хит.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой,

0: Реклама.
1: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

0: стреляла в спину, но я выжил. Теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши.
1: А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить

0: Если бы лето было человеком, то это был бы тот самый, который заглянул спросить. Я только спросить вне очереди, потому что сегодня погода говорит о том, что весна как будто бы забыла про то, что бывает снег и нехорошая погода в Москве, а лето вполне себе уже очень скоро. Выбор правильный. И сегодня, если ты уже проснулся, то тоже правильный выбор. Вот тебе аплодисменты, дорогой друг. Вместе с тобой то самое шоу, которое делают именно слушатели радио «Русский хит». И меня зовут Влад Смирнов, и я здесь сегодня для того, чтобы исполнять все твои желания. Ну, или, может быть, не все, но те, которые тебя точно разбудят. Еще, конечно же, в моей компании сегодня куча музыки, подарки. Естественно, наш новый проект, да-да, который называется «Семейные каникулы», про него мы сегодня тоже поговорим. И, естественно, наша нейросеть, которая снова что-то нашла.
1: Доброе утро. Россиянам начали предлагать шашлычные туры. Небольшую группу специальный организатор привозит на берег реки и колдует у мангала. Потратив примерно 10 тысяч рублей, заказчики получат шашлык, закуски, напитки и музыкальное сопровождение.
0: Ничего себе. Я думаю, что те самые друзья, которые всегда звали тебя на шашлыки, наконец-то начали на этом зарабатывать. За что их, конечно, тоже можно поздравить, и они молодцы. Ребята, как говорится, тема 100% рабочая. Теперь уже не нужно покупать газель или клеить себе на заднее стекло автомобиля то, что вы занимаетесь, не знаю, там, кровлей или там установлю вам забор на даче. Теперь все проще. Отвезу на шашлыки. Я уверен, что многим зайдет, хотя, если честно, я бы сам съездил. Ну как это, какой мужчина не будет жарить сам мясо, говорили мне в детстве. Вот, поэтому складывается впечатление, что там только девочки поедут с этим организатором. Нет? Ну, не знаю. В общем, мы сегодня решили поговорить про организацию. А что организовываете вы? Вот, может быть, вы главный организатор досуга вашей семьи на выходных. Расскажите. Или, может быть, вы тот самый человек, который организует ребенку правильно выполненные уроки. Или что-то в этом духе. В общем, какой вы организатор? Что вы организовываете? И в чем вы лучший организатор? Пишите. Номер Макса открыт и готов. 8985-308-996. Просыпаемся в этот понедельник вместе. Радио «Русский хит». Погнали.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».
3: Громко чайки. И не случайно. А причалы бьются в воду. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали.

0: Айова на радио «Русский хит», 7.14 в Москве. Продолжаем просыпаться вместе с шоу «Интерактивность». Оказывается, треть россиян предпочитает домашний отдых всему остальному. Но это в плане организаторских способностей. Мы сегодня говорим именно о том, что вы организовываете. И вот, пожалуйста, у нас первые сообщения в МАКС летят. Номер 89853088996 пишет Вадим. «Моя главная организаторская способность – это через полчаса после начала работы отправить весь отдел работать, а не чаи гонять. Вадим, это талант. Я считаю, полчаса после начала работы весь чай выпит, уже все сходили на улицу, так скажем, все сделали все, что можно, поели, позавтракали, и даже летучка прошла. Если все это за полчаса, просто, Вадим, ты божественный человек». Лена написала: «Я всегда организую походы в музеи для родственников. Моя обязанность... это моя обязанность как историка в семье. Например, могу сказать маме, что мы на выходных идем в Третьяковку. С папой и мужем все сложнее, их надо уговаривать, но благо музеи авто и военной техники у нас тоже есть». Лена красивым слогом пишет, сразу видно человек, который часто ходит по музеям, но и я, честно говоря, удивлен. Давно не встречал людей, которые могут вот так принудительно тебя пригласить с собой куда-нибудь в музей, как и всех друзей в той самой песенке веселой. Лен, здесь добавить нечего, молодец тоже, и, естественно, я жду и ваших других сообщений, скоро еще почитаю. Напомню, какие организаторские способности у вас, что вы умеете организовывать, такая перекличка сегодня, а скоро итоги народного русского хита. Доброе утро!
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Солнце, жара и вот это вот все классно. В общем, давайте перейдем к фактам. Плюс 15 сейчас в Москве и осадков нет. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается облачное с прояснениями небо. Также без осадков, а в течение дня до плюс 25.
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

0: Самый русский хит. Ты выбираешь.
1: Сделать это утро еще более жарким помогут, конечно же, самые горячие новинки, которые выбираете именно вы, слушатели радио «Русский хит», на голосование. Итак, с прошлой недели у нас висит голосование еще апрельское, холодное, и там были два замечательных трека, о которых я сейчас чуть-чуть расскажу. Это был «Лирик», замечательный Кирилл, с треком «Don't Go Mad», и на позиции номер два были DJ Smash и Артем Качер с треком «Клатч». Пора завершать голосование. Я вижу, что сейчас как раз уже все сложилось. Время 7:25, все готово. Я останавливаю все, что есть. Итак, с результатом 60%. Вырвались вперед DJ Smash и Артем Качер. Трек «Клатч». Прямо сейчас его и поставим, и передаем привет ребятам. Знаем, что Качер сейчас вовсю звездит в шоу «Сокровища императора», которое вот буквально вчера очередная вышла серия этого веселого шоу. А DJ Smash звездит просто всегда и давно в своих замечательных треках. Ну что, да, пора послушать эту парочку, новую интересную коллаборацию двух пишущих людей, между прочим. Оба они песни пишут вполне себе активно, и Smash, и Качер. Ну а новые треки на голосование я представлю вам в конце этого часа. Прямо сейчас. DJ Smash, Артем Качер, трек «Клатч». Ваш выбор.
0: Народный русский хит. Победитель голосования. Твой выбор.

0: реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. Их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на радио «Русский хит». Только что нанамекался. А я тоже уже могу спокойно намекать на то, что у нас есть прекрасный подарок, который ты можешь забрать в нашей нейрозвезде. Готов быть настоящим детективом и разгадать все? Ну, не как Мэттью МакКонахи в течение целого сезона или сколько он там бегал, а все-таки побыстрее, то готовься звонить. А мы же пока напомним, что тема сегодняшнего нашего безобразия — это твои организаторские способности. И вот куда ты их применяешь, нам сегодня интересно узнать. Я читаю ваше сообщение, что здесь есть. Марина написала: «Доброе утро. Женщина из ничего может организовать салат и скандал. Это про меня». Я думаю, что, Марина, здесь нужно тебе аплодисменты отправить и сказать, что действительно, наверное, такие организаторские способности у каждой женщины есть. Если вдруг еще они на что-то распространяются, обязательно нам напишите об этом. В Максе можно писать 8985-308-996. Я с удовольствием ваше сообщение скоро еще почитаю. Их много всяких разных. Давайте буду выбирать самые интересные. Ну а пока у нас впереди нейрозвезда. Хочешь забрать набор для белоснежной улыбки? Звони прямо сейчас. Сию же секунду по вот этому номеру.
2: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: Мира звезда.
1: Долетели мы до нашего расследования. Наша нейросеть снова кем-то себя возомнила, и пора ее вывести на чистую воду. Хотя вода вредна для электронных устройств, но тем не менее мы очень осторожно это сделаем вместе с Эвелиной из Тульской области. Эвелин, привет.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Эвелина, слушай, мы сегодня говорим про организаторские способности наших слушателей, а значит, этот вопрос тебе тоже будет адресован. Расскажи, что ты лучше всего организовываешь?
2: Я думаю, так как я учитель, я для своего класса организовываю поездки, экскурсии, вот различные развлекательные программы.
1: Да ты что, ну это очень здорово. А куда вы ездите? Вот недавно куда вы гоняли?
2: Ну, в основном это в Москву, конечно. Недалеко.
1: Смотреть на Кремлевскую стену и мавзолей? Или в музей?
2: Нет. Ну, много разных мест есть. Усадьбы различные, музеи, галереи, понятно, Третьяковску. Все самое основное и не только.
1: А бывает у тебя такое, что ты поворачиваешься к детишкам и говоришь: «А, дети, а вон через дорогу здание, знаете, что это?»
2: Да, они уже все знают.
1: Они уже все знают. Хорошо, и они такие: это электробус. Ладно, но мы с тобой сейчас будем разгадывать артиста. Я, по сути, то же самое хочу сделать. Эвелина, ты знаешь, кто это? Ну и, собственно, послушаем историю от первого лица, от нашей нейрозвезды. Надеюсь, ты отгадаешь. Готова?
2: Да.
1: Поехали.
3: Привет, вот моя история. Много раз я бывал в Барселоне на мастер-классах Монсеррат Кабалье. Я даже пел с ее дочерью в Мадриде. А потом моя наставница в 2008 году спела со мной в Ледовом дворце Санкт-Петербурге. А еще она сказала, что поп-музыка мне не вредит нисколько.
1: Вот такой вот человек без противопоказаний к поп-музыке.
2: Блин, это сложно.
1: Сложно?
2: Сейчас. Сложновато. Я обычно понимала.
1: Скажи мне, Эвелина, Монсеррат Кабалье, чем она занимается?
2: Ну, оперная певица, что ли, да?
1: Так. Возможно. Это такой путь на свободу, мне кажется, для твоего ответа. Тут, правда, нам написали Дима Билан, но это точно нет.
2: Попытка была хорошая.
1: Так, а вот
2: это
1: кто-то написал...
2: Женщина.
1: Почему женщина-то? Мужчина.
2: Мужским голосом.
1: Ну, мужский, конечно же. Монсеррат Кабалье, ладно.
2: Это не Васко.
1: Ученик. Сейчас. Ну, кого? Ну, давай, Эвелин, уже время, давай.
2: Блин.
1: Кого ты там назвала? Ты как, что там за фамилия прозвучала?
2: Басков.
1: Басков? Ты хочешь Басков? Ну, пусть будет Басков тогда. Другие есть варианты?
2: Крутится в голове что-то. Нет, я не скажу, я супер и не очень.
1: Ну, кого берем-то в итоге?
2: Так.
1: Ну, давай Баскова возьмем, ну, что поделать?
2: Ну, это не он, да,
1: Басков. Это не он? Все, берем Баскова, да?
2: Ладно,
1: давай послушаем ответ.
3: Все верно. Я певец Николай Басков.
1: Да! Я вообще не понимаю, что это было такое сейчас. Но это точно не он. Кто мог учиться из всех наших артистов у Монсеррат Кабалье и вместе с ней петь? Ну, это точно не Басков. Ну, по-любому это не он. Да нет, все верно. Ты думал, что это Гагарина мужским голосом? Ох, ребята.
2: Ну, не знаю. Всякое в голову пошло там мысли.
1: Ой, ладно, не переживай. Но самое главное, что ты справилась, и все у тебя в порядке. Так что, да, это самое главное. И ты забираешь свой подарок, конечно же, с чем я тебя и поздравляю. Расскажем о нем на правах рекламы. Это набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую фо-кальциум, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. И это все достается тебе. Эвелина, ты молодец.
2: Спасибо.
1: Тебе спасибо. Ну и Баскову тоже получается. И Монсеррат Кабалье заодно.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника в тело. темноте он вместо светильника, то весело.

0: русский хит. Ты выбираешь.
1: Настала пора голосования новое. Запустите два трека на ваше внимание, на ваш суд представляемым. Естественно, слушатели радио «Русский хит» делают то, что происходит в шоу «Интерактивность», поэтому выбирать именно вам из двух горячих новинок. Итак, представим сегодня под номером 1 новый трек от певицы Даши «Воздух на любовь».

замечательная Даша Щербакова, и певица, и актриса в кино, и режиссер в том числе. С новым треком она вернулась к своему классическому, как я считаю, звучанию. Были эксперименты и с народным звучанием в предыдущих ее треках, но сейчас «Воздух на любовь» очень напоминает те самые легендарные хиты, как, например, «Без тебя», благодаря которому она стала максимально популярна во многих плейлистах. Итак, Даша и трек «Воздух на любовь» под номером 1 сегодня на голосовании. А под номером 2 у нас девушка тоже очень интересная. Это Марфа. Трек «Водопадами».

0: Здесь как раз народных ноток есть в этом тексте, точнее, в этой песне. Марфа Водопадами, воспитанница господина Дробыша. Молодая певица, которая покорила многих на телешоу и теперь уже совершенно заслуженно начинает завоевывать себе место в сердцах многих слушателей и на радиостанциях, и вообще везде. Концерты у Марфы уже идут, и даже на отдыхе она напевает свои новые песни, которые выходят в больших количествах сейчас. Ну а что же нужно будет поставить в эфире радио «Русский хит» в 7.25 завтра во вторник, выбирать именно тебе? Напомню, сегодня у нас на голосовании в соцсетях под номером 1 Даша с треком «Воздух на любовь» и под номером 2 Марфа «Водопадами». Выбирай ты, выбирай сердцем и ушами, и трек, который выберут наши слушатели, именно завтра прозвучит в эфире «Радио Русский хит». Целиком наслаждайся, и самое главное, что музыка зависит от тебя и твоего сердца.
1: Народный русский хит.

0: Да, уже второй час шоу «Интерактивность» начинается, и это означает, что утро будет у тебя максимально насыщенным, а еще, что ты управляешь нашим эфиром. Да-да, ты можешь не только песни выбирать, но еще и отправлять нам игры, а также рулить отдыхом для своей семьи. Об этом расскажем сегодня в этом часе подробнее в рамках проекта «Семейные каникулы». Еще, конечно же, в этом часе ты сможешь забрать себе классный набор косметики, кстати, новый, да, новый, особенно интересный, и будет странный иностранный. Странный Брюно Биссон составит мне компанию. Будет нам хорошо с ним вместе и по-французски, что самое интересное. Ну а наша нейросеть продолжает сегодняшнюю тему. Организатор ли ты? Выясняем мы твои организаторские способности. И вот что она нашла.
1: Нашла новость в тему. Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева, которые находятся в процессе громкого развода, когда-то организовывали очень интересную свадьбу. Для торжества под грифом «Совершенно секретно» выбрали несколько локаций. Регистрация прошла на сцене исторического домашнего театра Юсуповского дворца, где Константин Хабенский объявил молодых мужем и женой.
0: Вот это да. Но, естественно, звездные гости, видимо, там тоже были. Эх, как все-таки здорово, когда творческие люди встречаются вместе. Ведь организация — это, по сути, побочный эффект и профессиональная деформация любого творческого человека. Хотя, с другой стороны, минусы тоже есть. Люди творческие постоянно пропадают в своих замыслах, и сложно их вытащить домой. Такое тоже может быть. Но домашний театр Юсуповского дворца — это, кстати, не шутка. Это такая маленькая копия какой-нибудь Мариинки, очень даже похожая. Я там был и видел, насколько там красиво. Свадьбу там провести — это очень круто, я считаю. Вообще, это возможно? Возможно ли такое? Но вот, как мы выяснили, возможно все. Что организовывали вы? Может быть, вы тоже свадьбу свою так устроили, что все ошалели и даже ведущего не позвали, а все сами провели. Такое тоже бывает, между прочим. А может быть, вы организовали просто замечательный досуг для своих коллег где-нибудь в боулинге? Пишите. Номер в Максе 8985-308-996. Рассказывайте, какой вы организатор. А у нас все только начинается этим утром.
2: Интерактивность на радио «Русский хит».
3: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: «Весна» на радио «Русский хит».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Это кто здесь газует? Это Зиверт. Вот так, с разбегу берет этот понедельник. 8:15 в Москве. Доброе утро. Это радио «Русский хит» и, конечно же, возможность рулить эфиром и настроением у тебя. А я, Влад Смирнов, только помогаю. Читаю твои сообщения. Между прочим, сегодня у нас тема-то какая классная. Твои организаторские способности. Что ты умеешь организовывать или что тебе приходится организовывать? И у тебя получается, а может быть и не очень, сегодня и разбираем. Ну вот, коротенькое от Леси к нам прилетело сообщение. Обожаю организовывать мафию и квизы для друзей. Некоторые настолки уже поднадоели, но очень нравится в них играть. А еще я часто покупаю новые, и мы их тестируем. Меня все называют Леся-кудесница, хотя мы играем в абсолютно разные игры, где таких слов не встречается. Лесь, ты молодец. Ну вот, что касается настолок, я считаю, что да, это действительно круто. У меня вот, например, соседи периодически играют в квизы. Прямо в нашем общем пространстве, так скажем, это интересно. Алексей написал: мне часто приходится что-то организовывать, например, отдых семьи, выходные, праздники. Как раз в эти дни я с женой и старшей дочкой организовываю встречу наших друзей 9 мая, с которыми мы не виделись 5 лет. Создали группу в мессенджере, обо всем договорились, я составил меню, список покупок, нашел место, где можно спокойно посидеть, никому не мешать. Нас будет уже 23 человека, еще четверо под вопросом, будет очень весело. Вот так, очень много пар с детьми. Детскую площадку Алексей нашел. Организатор просто от бога, я могу сказать. Алексей, красавчик, еще и столько людей собрал. Ребят, пишите и вы. Номер в Максе 8985-308-996. Какие вы организуете события или дела?
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Ох уж это солнце! Плюс 16 прямо сейчас в Москве и без осадков. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ожидается погода облачная с прояснениями и, конечно же, тоже без осадков. В течение дня температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов.
1: Радио «Русский хит» 99.6 FM.
2: С нами случилась осень, знаешь, мы походу теперь никогда не бросим.
1: Только хиты.

0: иностранный на радио «Русский хит». «Русский хит». Изучать французский язык так легко и приятно, тем более, когда весна на улице – это время любви. И в студии радио «Русский хит» профессиональный синхронный переводчик, носитель французского языка и преподаватель Бруно Биссон. Бонжур, месье.
1: Бонжур, Влад.
0: Что у нас будет сегодня? А, aujourd'hui, простите.
1: Сегодня «Va pas plus vite que la musique». Дословно, не играй быстрее, чем музыка. Это значит, не торопись, не так быстро, спокойно, умеренно.
0: Или как там это будет в музыке? Lento.
1: А, ritenuto.
0: Потому да. что lento это как бы французский. Lentement, да?
1: Да, lentement.
0: Lentement. Да. Это самое любимое слово.
1: Это все в одном русле. Papa plus vite que la musique, lentement. Да.
0: Pouvez-vous parler plus lentement?
1: Вот, отлично.
0: Можете да. говорить помедленнее, пожалуйста.
1: А то я ничего не понимаю.
0: Да. Как это произнести?
1: Va pas plus vite que la musique.
0: Va pas plus vite que la musique.
1: Отлично, musique. Отлично.
0: U, там U должен быть.
1: Да, да, да. да.
0: Va, это иди.
1: Да.
0: Va pas plus vite que...
1: La musique.
0: La musique.
1: Отлично, очень хорошо сказано. Спокойно.
0: То есть я могу сказать, пойдем пить кофе? И мне ответят, va pas plus vite que la musique.
1: Да, вот мы еще успеем, спокойно.
0: Я попробую сейчас... Allez prendre le café? Allez prendre le café?
1: Va pas plus vite que la musique. Отлично.
0: D'accord. Вот так можно обломать коллегу, который слишком торопит события.
1: Да.
0: Эх, так и бывает. Пусть так. И заходите в наш телеграм-канал «Радио Русский Хит», но «Va pas plus vite que la musique». Не заходите раньше, чем там появится голосовое сообщение от Бруно. Merci, месье.
1: De rien. Merci à vous.
0: Странный иностранный на «Радио Русский Хит».

0: каникулы на радио «Русский хит».
1: 8:29 в Москве. Пора сообщить всем свежую, интересную информацию о проекте «Семейные каникулы». Если кто еще не в курсе, то вместе с партнером мы приготовили приз, отдали для всей семьи в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на озеро, лесной массив и прекрасной атмосферы. А чтобы стать участником, просто заходи на сайт радио «Русский хит» ruhit.fm, выбирай проект «Семейные каникулы» и до 10 июня оставляй там заявку. Расскажи в заявке обязательно факт о своей семье, традициях, особенностях и достижениях. И только самые искренние и трогательные истории прозвучат у нас в эфире и попадут в полуфинал автоматически. Вот как раз я сегодня хочу прочитать заявку из Воронежа от Анастасии Сергеевны. Вот она написала с одной стороны, что у нас нет ничего особенного, но любим накрывать на стол какой-нибудь праздник и собираться все вместе. Но еще рассказала о том, что семья давно не была в отдыхе, потому что родители на работе, а я, пишет Анастасия, с братом в школе на разных дополнительных занятиях. Видимся только вечером, собираемся за одним столом. То есть это целая настоящая традиция, которая объединяет семью, а не просто застолье. Единственное, можно сказать, место, как я понял, где они встречаются. И пишет Анастасия, хочет, чтобы мы все вместе готовы отдохнуть. Я хочу что-то сделать для моей любимой семьи. Я знаю, что это шанс выиграть. Буду на него надеяться. Вот так. Аплодисменты Анастасии из Воронежа. Спасибо ей за такую чудесную историю. И вот она уже становится на шаг ближе к победе. И 19 июня мы выберем из всех полуфиналистов, которые у нас в эфире прозвучали, вот как сейчас история Анастасии, тех, кого пригласим в студию радио «Русский хит». Будет всего два финалиста, а популярный артист из них двоих лично выберет победителя. Еще раз напомню, заполняй прямо сейчас заявку на сайте радио «Русский хит» ruhit.fm, расскажи трогательный факт о своей семье до 10 июня и слушай эфир радио «Русский хит». Удачи тебе!
0: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+. Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
6: 18+. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлиана Караулова.
7: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Юлия Савичева напоминает о том, что летом можно и куда-нибудь отдыхать, полететь. Почему бы этого не сделать? А еще, конечно же, очень-очень хочется, чтобы у кого-то появился подарок. Правда же? Вот и я так думаю. Так что, если вдруг ты хочешь получить себе новый интересный набор косметики, то будь готов играть с нами в нейробитву. А еще у нас есть сообщение, конечно же, сегодня по веселой теме эфира. Мы разбираем ваши организаторские способности. Вот нам написал Константин: собрать банду своих друзей и поехать на пляж, поиграть в волейбол, пожарить шашлык, ну и остаться с ночевой, встречая на утро рассвет. Вот такая у меня есть способность. Константин, я считаю, что твоим друзьям очень сильно повезло, если у них есть такой друг, тем более, который это все делает сам, еще и если создает тот самый чат из разряда «ребята, когда пойдем», и еще и контролирует это все, то я думаю, что здесь нужно тебе тоже посвятить отдельные аплодисменты. Вот они тебе звучат здесь в шоу «Интерактивность». Я напомню, вы тоже пишите, какие у вас организаторские способности. Номер в Макси 8985-308-996. Ну а прямо сейчас мы уже готовы играть с тобой. Набор косметики, новый классный, интересный, ждет тебя прямо сейчас. Звони.
1: 8-4-9-5-90-90-9-9-6. Шоу «Интерактивность».

0: Зверобитва.
1: Поиграем прямо сейчас, 8.43 в Москве, и у нас есть, как всегда, песня от нашей нейросетки. Нужно догадаться, каким хитом из эфира радио «Русский хит» она вдохновилась. Из Воронежа к нам дозвонилась Лиля. Привет!
2: Привет!
1: Лиля такая счастливая, что дозвонилась, я тоже вместе с тобой радуюсь, хотя в понедельник, говорят, радоваться-то почти и нечему. А как у тебя с погодой?
2: Отлично!
1: То есть радости уже много. А расскажи, есть ли у тебя вот в тему эфира вопрос, а у тебя есть организаторские способности какие-то, что ты организовываешь обычно?
2: Обычно организовываю детей, вот, например, в школе.
1: Так.
2: В школе организовываю всякие постановки, участвуем мы с классом. Но я там не работаю, я просто мама.
1: Ага. Вот оно что.
2: Вот.
1: Ну,
2: да,
1: в принципе, неплохо.
2: Организовываю праздники. Очень мне это нравится.
1: Хорошо.
2: Ну, но давай... это не моя профессиональная деятельность, если что.
1: Вот именно про это-то мы и говорим сегодня.
2: Да.
1: Ну, Лиль, тебе сегодня достается песня красивая и классная. Давай ее послушаем внимательно. Тебе нужно будет понять, кто же в оригинале, какого артиста или какой трек имеется в виду. На выбор, хорошо?
2: Да.
1: Поехали.

0: Лиля.
1: Да.
0: Эмоциональная песня, я тебе скажу. Но, по-моему, она максимально вот прозрачна сегодня. Нейросеть от горячей нашей погоды, жаркой, немножко подплавилась, похоже, и особо не переделывала суть этого
1: самолеты.
0: Трека. Так, самолеты что?
1: Самолеты Юлия Савичева.
0: Самолеты Юлия Савичева, думаешь ты? Ну что?
1: Нет.
0: Ну что? Ну давай проверим. Конечно же, это именно тот самый трек от Юлии Савичевой «Самолеты». Наш нейросеть, похоже, сегодня решила понедельник сделать немножко попроще и полегче. Ну классно! Конечно же, самолетам нужна взлетная полоса. И я тебя поздравляю, Лиля! Ты забираешь свой подарок, расскажем о нем на правах рекламы. Это набор косметики от Fehlinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Поздравляю! Довольно?
1: Да!
0: Это самое главное. Мои поздравления тебе. Ну и, естественно, завтра будет новый трек, а подарок останется тот же.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Это радио «Русские хиты». Здесь после мота мы решили немного выяснить отношения с организаторскими способностями наших слушателей. Именно такая сегодня тема эфира. 8.55 в Москве. Всем привет и хорошего утра желаю я, Влад Смирнов, и читаю. Дима написал нам в Максе, номер, напомню, 8985-308-996. «Организую поход», пишет Дима, «в общественную баню с друзьями. Однажды даже дошли до экзотики». Вот здесь я хотел поставить запятую чисто по-мужски. Так вот, «однажды дошли до экзотики и заказали переносную баню себе на участок». Кстати, добавляет Дима, банный чат у нас есть и работает как часы. Надеюсь, не швейцарские, Дима, если ты понимаешь, о чем я. Ну и, естественно, баня — это круто, действительно. Если тем более только с друзьями, то это еще и отличный способ отдохнуть и порадовать потом свою семью, отдохнувшим с собой. Я считаю, это идеально. Эля написала нам: «экскурсия по крышам Петербурга. Вот мое хобби». Я не знаю, звучит как реклама. Эля пишет: «Я тот самый человек, который может утащить вас из реальности, смотреть на вечерний город, а потом в маленьком уютном баре согреть и рассказать пару историй». Эля, мое почтение. И если честно, теперь, когда я пойду в Санкт-Петербург, я, видимо, буду искать именно этого человека. Ну, крыши Питера — это же вообще отдельная любовь. И московские, кстати, тоже, что интересно. Эля, расширяйте сеть. Давайте франшизу. Жду франшизу. Пишите и вы ваши организаторские способности. Что организовываете вы? В чем вы сильны как организатор? Может быть, в организации диванных обсуждений? Тоже поддерживаю. Пишите. Номер в Максе. 8985-308-996. Шоу «Интерактивность» ждет ваших сообщений.
1: Интерактивность на радио «Русский».

0: Максимально стильное, модное, модное, музыкальное, бодрое. Все сразу, короче, утро, только здесь и только для тебя. Привет, я Влад Смирнов. И сегодня в шоу «Интерактивность», которое делаете вы, мы с нейросеткой помогаем вам вовсю сделать его максимально интересным, а заодно узнать о себе больше. Расскажи про свои организаторские способности. Вот так мы сегодня решили поставить тему эфира. И, конечно, нейросеть что-то добавляет от себя.
1: Нашла событие высокого уровня. Один парень собрал 300 Сергеев на одной вечеринке. Как-то раз парень по имени Сергей загрустил, что ему ни с кем отдохнуть, и запустил челлендж в соцсетях. Он получил неожиданно большой отклик и создал чат вечеринки, куда добавлял только Сергеев. Вечеринка состоялась в Москве, и теперь Сергей планирует провести такую же в Петербурге.
0: Вау, ну здесь ему только поаплодировать можно. Сергей молодец. Это действительно хорошо. А хотя, почему бы не позвать кого-нибудь еще? Может быть, можно еще какое-нибудь имя протащить? Или там Сергей плюс один сделать вечеринку? В конце концов, как можно прийти с девушкой на такую программу? По-моему, никак. Ладно, у Сергея, я думаю, все впереди. А еще мы ждем вечеринок от других имен. И что самое интересное, я бы с удовольствием сходил посмотреть на вечеринку, которую организовали Никиты и Насти вместе. По-моему, это было вообще шикарно. Еще и для скорпионов. Ох, я бы сходил, правда, я туда не прохожу по имени и по знаку зодиака. Но хотя бы, может быть, видосики посмотрел. Тут интересно, что они там будут делать. А что организовываете вы? Может быть, вы тот самый Никита, который делает вечеринки для своих друзей, а мы-то и не в курсе. А может быть, вы Настя, которая всегда устраивает веселые приключения своим подругам. В общем, пишите. Номер в Максе 8985-308-996. Да-да, 8985-308-996. Ваше сообщение в организаторских способностях, а еще в этом часе, конечно же, у нас будет много интересного и подарок тоже.
2: Шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».

0: Такая вот карма настигла нас от Егора Крида и Артик и Асти. 9 часов и 14 минут в Москве. И пока слушали мы прекрасный голос Сивиль, уже набралось большое количество сообщений на тему эфира. Сегодня мы говорим про организаторские способности. Да, так что пора делать это все разбираться. Короче, давайте разбираться. У нас куча сообщений. Так, с чего бы начать? Ульяна написала: «Не знаю, могу ли я назвать себя классным организатором, но сюрпризы делать близким точно очень люблю. Например, когда у мамы был юбилей, я прилетела сюрпризом в родной город, заказала 51 розу и вручила. Было классно». Я думаю, что здесь тоже аплодисменты. Ульяна молодец, умеет удивить маму. А, кстати, вот, пожалуйста, еще сообщение от Насти. «Привет, я та самая Настя, которая всегда устраивает приключения друзьям. Поехать ночью, делать красивые новые декорации для проекта – это со мной. Или съемки очень крутых костюмов в страшной заброшке – это тоже я. Мне говорят: Настя, не ходи в кино, ты их замучаешь своими приколами. А я учусь на режиссера». А, ну имеется в виду, не ходи в кино, в смысле работать в кино. Настя, ну, тебе тоже наши аплодисменты. И, Настя, сходи в кино. Мы хотим, чтобы в кино появились какие-то еще более новые интересные приколы. Ну, я же нормально говорю, да? Вы же согласны? Ну, я тоже думаю. А, ребят, вот еще одно сообщение. «Мой друг то на катерах позовет кататься, то в лес по грибы, то на гриль, то скворечники делать, то строить дом. Его зовут Дима, у него сегодня день рождения, я его поздравляю». Это написал Леха. И, кстати говоря, постскриптумом написал: «Давно не ходили в баню, Димон». Вот так. Ну, что я могу сказать? Димона, с днем рождения. Ну и, естественно, в баню пусть идет вместе с друзьями. Ребят, пишите ваши организаторские способности или ваших друзей. Номер в Максе 8-985-308-996. А уже скоро будет аффирмация.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: У погоды в Москве тоже организаторские способности сегодня на высоте. Сейчас плюс 17, показывает термометр. Кстати, местами небольшие дожди прямо сейчас. А по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В течение дня плюс 25.
2: Реклама.
3: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317. Радио «Русский хит».

0: Все ради тебя, конечно же. И сообщения тоже твои, в том числе. Здесь на Радио Русский Хит Шоу интерактивность — это то место, где ты можешь отдохнуть и порадоваться вместе с отличной музыкой. И тема эфира. Вот сегодня мы обсуждаем организаторские способности. Может быть, тебя что-то и вдохновит. Марго написала: «Я люблю организовывать классные доставки для своих клиентов. Всегда стараюсь соблюдать сроки и давать самые выгодные цены. А маленькие приятности внутри посылок не остаются незамеченными. И мне всегда присылают фотографии. А кто-то даже выкладывает в соцсети, отмечает меня. Я всегда улыбаюсь, даже если это маленькие конфетки». Ребята, еще одни аплодисменты. Ну и пора. Пора нам уже все организаторские способности отправить в нашу нейросеть и доказать, что сегодня слушатели Радио Русский Хит самые-самые организаторопригодные. Вот что у нас получилось из всех ваших сообщений.
1: Аффирмация дня.
0: Расслабься, вдохни глубоко и позволь себе почувствовать легкость. Я могу организовать что угодно, даже если это не моя специальность. В баню с друзьями я закажу переносную баню и напишу в наш общий чат. Погулять по заброшке с крутыми костюмами или по крышам с историями – это ко мне. Собрать всю семью и друзей вместе, где никто не помешает – легко. Я их и накормлю еще на гриле. Кататься на катерах, играть в волейбол на пляже, решать квизы и тестировать новые настолки. Вот что я могу устроить. Я могу привести детей в столицу и показать им музеи. А если вокруг меня все утомит, то могу организовать скандал из ничего, как настоящая женщина. И даже если я останусь один или одна, я что-нибудь придумаю. Такая сегодня аффирмация дня. Всем хороших организаторских способностей.
1: Интерактивность на Радио Русский Хит.
2: Похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Это то, что вам нужно.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
6: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Сергей Лазарев здесь на радио «Русский хит». Вот это голос! Ну, кстати говоря, уже 9:35 в Москве, и нам пора свой голос-то тоже показать. Обычный человек имеет диапазон вокальный в 1,5-2,5 октавы. А вот, например, такие мощные рекордсмены книги рекордов Гиннесса, как Сергей Пенкин, например, который у нас был в эфире на интервью, обладают диапазоном в 4 октавы. Разница как будто бы не совсем большая в цифрах, но насколько большая в мастерстве и в целом. А я предлагаю сейчас не париться по поводу октав, а просто взять и дозвониться в наш тест-драйв, где у нас идет веселая игра под названием «Мы начнем». Мы благодарим за эту игру нашу слушательницу Наташу, которая однажды дозвонилась к нам в эфир и начала петь песню, которая недавно звучала в эфире, просто так, под настроение. Решили еще на этой неделе в это безобразие поиграть, так что добро пожаловать всех тех, кто не стесняется. А если стесняетесь, то тем более вокал раскрепощает. Проверено на, в том числе, ведущих радио «Русский хит». Звони прямо сейчас, у нас на кону 2 билета на музыкальное шоу в Москве. И все не только в твоих руках, но получается на языке. Звони.
1: 8-4-9-5-90-90-9-9-6.
2: Шоу «Интерактивность».

0: Тест-драйв. Тест-драйв. На радио «Русский хит».
1: Мы назвали это шоу тем, которое делаете вы. 9 часов и 42 минуты в Москве. А если шоу делаете вы, то значит и вам решать, во что будем играть. Есть возможность присылать свои игры, свое видение того, что вы хотите сделать в эфире радио «Русский хит» нам в личные сообщения. Вот, например, в Максе 8985-308-996. И в любой момент вы можете написать, что это для тест-драйва. Мы собираем ваши заявки, мы все видим, адаптируем игры вместе с вами. И потом это звучит в эфире. Пару неделек можно играть. Но вот у нас игра, которую придумали прямо вот буквально в прямом эфире вместе с девушкой Наташей из Москвы. И все получилось так, что она вот у нас задержалась на какое-то время, потому что мы любим петь. Кстати говоря, тезка идеолога этой игры, которая называется «Мы начнем» в рамках тест-драйва, сегодня к нам дозвонилась из Щелково. Дозвонилась к нам Наталья. Наташа, здравствуй!
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Любишь ли ты петь, скажи, пожалуйста?
2: Да.
1: На, ладно, сейчас проверим. Все будет как обычно, легко и непринужденно. Я начну петь, а тебе нужно будет продолжить то, что я начал. Акапельно, между прочим. Хорошо?
2: Угу.
1: Тогда давай проверим. Услышит весь район,
2: что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Но я совсем один по улицам пустым и в поисках любви куда не знаю сам.
1: Ну молодец! Вот это да! Мне кажется, тебе нужно спеть вместе с группой «Добро».
2: Не против.
1: Серьезно? Они, кстати же, очень любят петь вместе со своими поклонниками на концертах, а некоторых даже приглашают на сцену это сделать. Так что, я думаю, тебе стоит сходить на их концерт, если еще не была. Ну а мы тебя поздравляем и вручаем тебе тот самый подарок, ради которого все сегодня и затевалось. Это подарок от Drive Games. Два билета на игру «Музыкальное драйв-лото» в Москве. Любимые хиты, призы и море эмоций. 18+. Доволен, Наташ?
2: Да.
1: Ну все, поздравляем тебя и желаю тебе хорошо попеть там, на музыкальном драйв-лото, в том числе распеться и добро тоже исполнить. Ну а завтра в это же время мы еще попоем.

0: Да-да, 9.53 в Москве. Это шоу «Интерактивность». И здесь у нас всегда хорошие новости. Например, нам вот сообщают, что летняя погода в Москве продержится всю неделю. Да-да, будет выше климатической нормы. Плюс 19, плюс 24. А еще и без осадков. Ну, правда, во вторник что-то какие-то дожди нам обещают. В любом случае, весна пришла, и эта неделя явно покажет, кто же на самом деле хочет хорошо отдохнуть, несмотря на рабочие обязанности. Но, тем не менее, неделя вполне себе полноценная, разве что 8 числа может быть укороченный рабочий день у кого-то. А пока готовимся к майским праздникам. И еще, конечно же, готовимся ко вредному звуку. Уже скоро здесь, в эфире «Радио Русский Хит», в следующем часе появится Юра Самарин. Два раунда вредного звука. Это игра, где ты можешь забрать себе бытовую технику, очень приятную и полезную. А я, Влад Смирнов, пойду, найду какую-нибудь чайку и завтра в 7 часов утра появлюсь здесь для того, чтобы тебя разбудить. Так что желаю всем отличного, классного, понедельничного, солнечного настроения и больше отличной музыки рядом с тобой.
1: Шоу «Интерактивность» на радио «Русский хит».

Это Феникс и Беарвулф на радио «Русский хит». Вот слушаю эту песню и понимаю, уверенным в себе быть можно и нужно, но главное не самоуверенным. В этом случае Феникс может не воскресающей птицей стать, а обычной курицей, возомнившей себя перелетной птичкой. В общем, к чему я это все? Главное, безусловно, верить в себя и оставаться на волне радио «Русский хит» и потихоньку, помаленьку достигать того, тех целей, которые ты себе поставил. Далее с нами будут нам сопутствовать во всем, помогать Николай Басков, группа «Серебро», а Настя и Джонни здесь, на радио «Русский хит». Не пропусти.

0: Наталья из Москвы. Именно она быстрее всех дозвонилась. Наташа, привет тебе, доброго дня.
1: Добрый день.
0: Поехали.
1: Ну вот на данный момент я выбрала усилитель звука.
0: Усилитель звука, тот, который, например, музыканты используют, да? Правильно?
1: Ну, я вот насколько прочитала в интернете, именно вот у вас должно тоже это использоваться.
0: Это уже какие-то технические подробности, которые даже мне неизвестны. Но я с тех отделом, конечно, проконсультируюсь насчет того, есть ли у нас вообще какой-то усилитель. Но, скорее всего, есть. Есть подозрение, что он встроен. Ну, ладно, будем считать, что это усилитель звука, да, компрессор звуковой, вот что-нибудь такое, да? Правильно?
1: Да.
0: Все, ответ принят. И он неправильный, Наташ. Да, это не оно. Давай попроще что-нибудь.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов.
2: На радио «Русский хит».
4: 18+.
3: Реклама.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
2: 18+. Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495

0: с историей.
1: В 2024-м DJ Smash порадовал пластинкой Miu Miau, и на ней была прекрасная работа «Ветер». Философская, мудрая, о времени, о его быстротечности. И, что самое интересное, DJ Smash, конечно, не мог обойти стороной и некоторую часть песни, которая должна была стать милой и очень приятной, потому что философия — это философия, но нужно же как-то и сердца тоже растопить всех слушателей, поэтому в записи трека принимала участие его дочка Серафима. Послушаем прямо сейчас этот суперхит 2024-го. С нами DJ Smash и трек «Ветер». Наслаждайся.

0: Реклама.
1: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей-экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: То, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские. Только хиты.
0: Только хиты.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: заново. Это Мэри Гу на радио «Русский хит».
1: Вредный звук.
0: Попробуем еще раз поиграть. Вредный звук продолжается. И прямо сейчас мы его послушаем. Сразу после готов принять твой звонок. 3, 2, 1. Поехали. Восемь, 4, 9, 5, 90, 90, 99 и 6. Ну, попробуй, конечно, прорваться через все линии, которые уже заняты, но, надеюсь, я все-таки у тебя получится. Так что набирай скорее, добро пожаловать в игру.
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+. Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман.
9: Это любовь.
8: Стас Михайлов.
10: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
5: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Это Мари Краймбрери на радио «Русский хит». Пряталась в ванной.
1: Вредный звук.
0: От него точно не спрячешься. Есть только один вариант. Дозвониться в эфир и разгадать его тайну и получить суперприз. На кону, между прочим, электрочайник. Побороться за приз хочет Диана из Анапы. Именно она быстрее всех дозвонилась. Дианочка, привет. Доброго дня.
2: Привет, привет всем.
0: Рассказывай, как твои дела? Как ты провела свои майские праздники? Чем занималась? Ну, первую часть майских праздников.
2: Все хорошо, на работе у нас провела.
0: Как-то так? Работала, что ли, все праздники? Так, понятно.
2: Ну, получается, да.
0: Так, понятно. Ну, а отдыхать-то когда-то собираешься вообще?
2: Планирую, да.
0: Где-то там летом, да, я так понимаю?
2: Да, да, правильно.
0: Ясно. Понятно. Ну, хорошо. Давай как-то скрасим твои трудовые будни. Выиграем чайник, электрочайник. Он тебе достанется, если ты дашь правильный ответ на вопрос, что мы записали во вредном звуке. А вот, собственно, и он. Я тебе его включаю прямо сейчас. Слушай внимательно. 3, 2, 1... Вариантов было просто море. Я надеюсь, что сейчас ты предложишь что-то новое, оригинальное и правильное желательно. Итак.
2: Я тоже надеюсь. Ну вот у меня еще такая мысль пришла. Очень напоминает на работающий принтер. У вас же там, наверное, вы что-то сканируете, и вот это вот, как будто вот он включен, работает, и вот этот звук, там бумаги выходят, и в конце еще такой щелчок, это степлером соединяется.
0: Ага.
2: Бумаги.
0: Да, есть такое, да. У нас действительно есть принтер, стоит он у нас прям недалеко, в коридоре. Но на самом деле самое вот главное, да, что мы сканируем, это ответы правильные. Хотелось бы почаще сканировать и получать в эфире радио «Русский хит» во вредном звуке. Итак, принтер, и ты ориентируешься на тот звук принтера, который ты слышишь у себя на работе. Я тебя правильно понимаю?
2: Ну, напоминает, да, что-то.
0: Напомнило больше всего это. Угу. Хорошо. Все-таки решили как-то вот по канцелярской части. А вот то, что мы говорили, касающееся студии и оборудования студийного.
2: Уже мысли нет.
0: Я тебя понимаю, да.
2: Я-то думала, что он у вас стоит в студии.
0: Совсем недалеко, определенно. И к тому же у меня была подсказка, что далеко ходить действительно не надо. Но немножко прогуляться-то можно, да, по офису, чтобы найти тот самый вредный звук. Хорошо, ответ принят. Это принтер, который что-то печатает, а потом мы еще и степлером все скрепляем. Сейчас узнаем, правильно ты ответила или нет. Да, праздника канцелярии не произошло. Ни степлер это, ни принтер. Что-то другое. Ладно, кажется, надо действительно формулировать подсказку и опубликовывать ее в соцсетях. Радио «Русский хит» пока что тебе аплодирую. Диана, спасибо за участие. Спасибо, что представляешь свой славный город Анапа. Хотелось бы, чтобы все, кто нас там слушает, тоже дозванивались и участвовали, да? Было бы здорово. Так что да, до скорой встречи. «Вредный звук» продолжится уже завтра с 10 часов утра по Москве. Следим за развитием событий, дозваниваемся, угадываем, забираем призы.

0: На радио русских хитов Йова и РПП новый трек. Команда, после которого хочется заточить булочку какой-нибудь с кремом, но вообще вовсе не главное. По вкусняшкам просто иногда, когда послушаешь что-то классное, конечно, особенно если там фигурирует что-то, какая-то еда, то, безусловно, хочется что-то съесть. Ну а потом, естественно, растрясти все, потанцевать под классную музыку на радио русский хит. Далее послушаем обязательно диджея Демиксера и группу Тестостерон, а из Гергерт и Зивер тоже обязательно будут. Оставайся здесь, не пропусти.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Наконец-то настоящая весна, а скорее даже лето наступило. В Москве плюс 25. Ясно, в городе, по данным Яндекс погоды, в ближайшие часы без изменений. Вечером около плюс 18, тоже комфортная погода для прогулок. И завтра аналогично, как сегодня. Плюс 25, переменно облачно, без осадков.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-925.

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты.

0: цвета вишни, диджей Димиксер и Тестостерон на радио «Русский хит».
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: Самое время отправлять заявки для всех, кто жаждет классного отпуска от радио «Русский хит». Рассказываю прямо сейчас, что нужно делать. Срочно заходи на сайт ruhit.fm. Поторопись, если хочешь отправиться на отдых в невероятный по своей красоте дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на озеро и лес. Ну просто русская сказка. Обязательно в письме, которое ты отправишь через форму на сайте ruhit.fm, расскажи о себе, своей семье, традициях, достижениях. Можно как-то даже подать по-своему интересно, смешно. Мы это очень даже любим. И обязательно присылай на сайте ruhit.fm. До 10 июня нужно поторопиться. Желаю удачи и жду твою заявку, которая, конечно же, если она будет классной, прозвучит в эфире радио «Русский хит».
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+. Реклама.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. Их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
5: 18+. Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
8: Я не зелен.

0: Хит с историей.
1: Осенью прошлого года Алсу и Филат Фекерас обменялись песнями во время одного ТВ-шоу. По словам Алсу, она давно мечтала услышать одну из своих песен в обработке Филатова и Фекераса и получила желаемое, когда музыканты релизнули кавер на трек «Иногда». Тут ту самую песню, с которой ассоциируются прекрасные нулевые. И теперь это история с новыми оттенками грусти, любви, счастья, ожидания и танца. Слушаем весь этот микс прямо сейчас на радио «Русский хит». Филат Фекерас «Иногда».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

На радио «Русский хит Зиверт» с треком про всех участников проекта «Семейные каникулы». Да, и поторопись, пришли свою заявку на сайте ruhit.fm. Супер подарок в этом году – это путешествие, между прочим, на отдых в дворянской усадьбе Масоловых в Тульской области с видом на озеро и лес. Поторопись, заявку можно и нужно оставить уже сегодня на сайте ruhit.fm. Залетай прямо сейчас, а через пару минут послушаем Артика и Асти с треком «Модный поп». Дождись.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Реклама на радио «Русский хит». 8495

была права, поют Коста Лакоста, Юр Самарин и я. Повторяю, да, это правда. Расписание эфира радио «Русский хит» точное, как швейцарские часы. Далее «Шестое чувство», мой коллега Руслан Полянский появится и много качественной музыки, как и всегда. Оставайся здесь, ну а я, Юр Самарин, вернусь к тебе завтра в 10 утра по Москве. Пока!

0: «Карма». Это Егор Крид и Артик и Асти на радио «Русский хит весна». Похожая на зиму, как накануне, это, конечно, так себе. А вот сегодняшняя весна, похожая на лето, вот это да, я понимаю. Не может не нравиться, согласитесь. Что касается вашего отпуска, мы уже все забронировали, вовсю идет, напомню, наша суперакция «Семейные каникулы». Участвуйте прямо сейчас на сайте ruhit.fm. А также сегодня после 5 вечера стартует новая игровая неделя в «Шестом чувстве». В розыгрыше крутая мультиварка, будьте готовы. Меня зовут Руслан Полянский, доброго дня всем.
1: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
4: Радио «Русский хит». 99,6 FM.

0: Радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
8: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: Русский хит.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свой

0: далеко. Это группа «Республика» на радио «Русский хит».
1: Хит с историей.
0: Сегодня мы с вами заценим не просто летний жаркий хит, а очень личную историю для известных братьев Гаязовых. Песня вышла 6 лет назад, в разгар пандемии и самоизоляции. Она про моречко, о котором тогда, конечно, понятное дело, мечтали ребята и все, а сейчас вообще мечтают все. Интересно, что продвижение песни не обошлось без происшествий. За несколько дней до официального релиза трек слили в сети. Братья были в ярости, понятное дело. Они ехали в этот момент в машине в отличном настроении, когда им сообщили вот эту плохую новость. Оказалось, что утечка произошла по вине дистрибьютора, сотрудника на лейбле. Дальше удалили, разрулили и выпустили по плану. Окей, бывает. Gayazov Brothers прямо сейчас на радио «Русский хит». Я, ты и море.
1: Хит с историей.

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: образом. Абсолютный хит.
1: В каждом сердце.
2: В каждом сердце.
3: Жили были мы на краю. С нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон. Я теряю все, а ты сон. Помнишь, пока мне во

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять?

0: «Ты не хотел» — это Holiday Boy на радио «Русский хит», а я уверен, что вы хотите. И только и думаете о том, как поскорее проникнуть в прямой эфир и выиграть топ-приз в нашем шестом чувстве. Окей, у нас все готово. Сейчас вам нужно просто быть наготове, чтобы не пропустить старт первого раунда на этой неделе. Уже скоро. Оставайтесь. Меня зовут Руслан Полянский. Доброго вечера всем.
1: Реклама. Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении.

0: Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
3: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Сегодня играет в эфире Арина из Одинцова.
1: Здравствуйте.
0: Арина, ключевое слово. Горы.
1: Солнцезащитные очки. Угу. Панама. Лыжи. Сноуборд.
0: Так.
1: Скипас.
0: Пойдет. Молодец. Так. Время вышло.
1: Солнцезащитный все. Крем.
0: Стоп. Крем не принимаю. Время вышло.
1: Ладно. Хорошо.
0: Так, ну сначала вы устремились в сторону пляжа. Очки Панама. Да, чуть ласты не сказали, а потом уже пошли туда, куда надо. Среди ваших вариантов не было верного, Арина. Прямо сейчас я дам свои 4 штуки. Сноуборд, карабин, ботинки, веревка. Что-то вы называли из этого, да? Так ведь?
1: Да, сноуборд.
0: Так, молодчина.
1: Давайте карабин.
0: Итак, у нас сегодня в черной комнате карабин.
1: Да.
0: Чудо! Арина, вы это сделали! Это свершилось! Позади 3 недели моих страданий! Я вас поздравляю! Какая умница! Да, совершенно верно. В черной комнате у нас действительно мой, который я как символику ношу на своем горном рюкзаке, карабин. Радио «Русский хит» вручает вам, наконец-то, тот самый крутой тостер!
1: Я рада!
0: Умница!
2: До следующей игры осталось меньше часа.
3: Шестое чувство.
2: На радио «Русский хит».
3: 18+.
4: Реклама.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина. Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
6: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

Это все она, Сергей Лазарев на радио «Русский хит». Да, она, мультиварка, которая вам не удается выиграть в шестом чувстве уже целый месяц. Напомню, чтобы порвать эфир и выиграть крутой приз, нужен мессенджер «Макс». У нас все просто. Подключайте интуицию, отвечайте быстрее всех и готово. Шестое чувство уже через полчаса. Не пропустите.

0: в сердце плейлиста.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Феникс, это Беарвульф на радио «Русский хит». Итак, выходные, первая порция майских позади, впереди еще одна. И в эти рабочие дни мы не страдаем бездельем. Шестое чувство буквально через несколько минут на кону. У нас по-прежнему мощная, крутая, навороченная мультиварка. Пожалуйста, забирайте. Меня зовут Руслан Полянский. Оставайтесь.
1: Радио «Русский хит».
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данный момент в Москве настоящее лето, и завтра будет лето. Сейчас плюс 24, ночью тепло, плюс 13.

0: Фанк, да, Айс Гергерт и Зиверт на радио «Русский хит», а мы тем временем займемся делами посерьезнее.
1: Шестое чувство.
0: Ну, в смысле, мы будем не просто болтать о делах посерьезнее, мы будем ими заниматься. Итак, вам нужно угадать, что или кто находится в черной комнате. Я даю вам ключевое слово, как обычно, вы набрасываете варианты ассоциации к нему за 15 секунд. Если среди ваших ассоциаций прозвучит правильный ответ, вы задаете один наводящий вопрос и даете окончательный ответ. Если же среди ваших вариантов не будет верного, я дам свои 4, и среди них точно будет правильный ответ. Полагаясь на свою интуицию, вы даете ответ, не задавая вопросов вообще. Угадывайте, получается. Суперприз. 3 в 1. Пароварка, мультиварка, йогуртница, крутая навороченная машина, которая спасет вас на кухне в любой ситуации абсолютно. Сегодня играет в эфире Юлия из Москвы, которая на прошлой неделе в Максе обыграла всех. Юля, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Юля, ну как вот вы считаете, больше месяца очень хотеть отдать приз, а не отдавать его, а просто протирать на нем пыль? Это нормально?
2: Просто кошмар.
0: Это плохо,
2: я
0: это невозможно.
2: Я постараюсь исправить ситуацию.
0: У меня терпения уже не хватает, вся надежда на вас. Итак, Юля, прежде чем мы с вами начнем, я напомню всей стране, чтобы попасть в прямой эфир, вам необходимо угадать, что сегодня спрятано у нас в черной комнате, вот как и Юля, и первым прислать свой ответ в Максе на номер 8-985-308-99-6. Все дружно записали и играем всей страной. Итак, Юля, вы готовы?
2: Готово.
0: Юлия, ключевое слово. Мега-актуалочка. Жара. Пожалуйста, у вас 15 секунд. Поехали.
2: Зонт, пляж, море, соленая вода, средства от загара, очки солнечные, подстилка, господи, лежак.
0: Стоп, время вышло. Но жару вы любите, судя по всему.
2: Конечно.
0: И бесконечно рады тому, что она наконец наступила. И я лето тоже. Это ваше время. Вы профессионал по летним вопросам. Однако,
2: да.
0: У нас есть свои профессионалы. Среди ваших вариантов не было правильного ответа. Мало того, вы не сильно в наш попали, сейчас поймете. Юля, сейчас я дам свои 4, согласно нашим правилам. Вам нужно будет просто выбрать. Готовы?
2: Готово.
0: Лед, вентилятор, мороженое, шорты. От души. Но все же связано с жарой.
2: Конечно.
0: Ну вот, вопросов нет?
2: Нет, вопросов нет. Я выберу чисто интуитивно слово «мороженое», потому что
0: мороженка.
2: Я сегодня съела вкусное мороженое.
0: Я на выходных объелся, если честно. Вот так делаю сегодня весь день. Не надо было много мороженого есть. И вы тоже не надо. И всей стране не
2: хорошо.
0: Надо. По чуть-чуть. Итак, в черной комнате у нас сегодня, утверждает Юлия из Москвы, мороженое. Вкуснее не придумаешь.
2: Да-да.
0: И вот что я скажу по этому поводу, Юля. Нет.
2: Очень жалко. Лед был.
0: Мне хватило, и нашим специалистам, которые организуют для вас задание, тоже, видимо, на праздниках хватило. Не мороженое, и даже и не вентилятор, и даже и не лед. У нас там шорты. Мои. Мороженое нет, хотя могло бы быть моим. Но мои шорты там есть.
2: Я можно передам привет?
0: Да, пожалуйста, ладно.
2: Раз уже дозвонили.
0: Скорее!
2: Дозвонили, не выиграла.
0: Быстро!
2: Всем привет, кто меня знает.
0: Все,
2: всем
0: что ли?
2: Конечно.
0: Ну, конкретному самому главному человеку, что такое за привет?
2: А мои девчонки все меня слушают.
0: Вы как из 20 века.
2: Всем любви, тепла, солнца.
0: Привет всем, кто меня знает. Ладно, тоже привет всем, кто меня знает.
2: И вам в том числе.
0: Юля, спасибо огромное за участие. Хорошего вечера. Обязательно играйте еще. Я желаю вам удачи, так же, как и всем-всем-всем, кто играет в «Шестое чувство» каждый день. Продолжим развлекаться, судя по всему. У нас получается так, что уже больше месяца мы разыгрываем мультиварку, и вам нужно обязательно ее забрать. Итак, первые шорты прилетели в Максе от Юлии. Я вас поздравляю в следующем раунде «Звезда эфира».

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
4: 18+. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Это то, что вам нужно.
6: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: «Кукла» — это Артик и Асти на радио «Русский хит». Итак, Юлия из Москвы только что зажгла у нас в прямом эфире в шестом чувстве, играла впервые, но как настоящий спец. И, к сожалению, что мы имеем? Интуиция немного подвела, и суперприз остался у меня. Суперприз по-прежнему крутая мультиварка, продолжение точно будет. Участвуйте, играйте в шестое чувство и выигрывайте. Всем удачи!
1: Рубки в Москве.
0: По данным Яндекса, 3 балла сейчас в Москве, когда еще такое будет. Немного притормаживает внешняя сторона Садового кольца от проспекта Академика Сахарова до проспекта Мира. Здесь придется потолкаться 10 минут. Еще не едет Можайское и Минское шоссе от Вяземской улицы до Луговой. На этом участке вы теряете полчаса. И также стоит МКАД, внешняя сторона от Волгоградского проспекта и до шоссе энтузиастов. Здесь рискуете потерять 45 минут.

заново. Это Мэри Гу на радио «Русский хит». Мы тоже снова запустили нашу суперакцию «Семейные каникулы» и готовы с удовольствием отправить вас в отпуск. Дело за вами. Подробности и подсказки ищите прямо сейчас по адресу ruhit.fm.

0: Участвуйте и выигрывайте. Здесь Руслан Полянский. Хорошего вечера всем.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: В данный момент в Москве хорошо и завтра будет круто. Плюс 22. Сейчас ночью жара до плюс 13. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, до плюс 25. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, как сегодня, 3,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

0: Полароиды — это винтаж на радио «Русский хит», а вы непременно уже скоро отправитесь в отпуск.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: Напоминаю о важном, радио «Русский хит» дарит вам и вашей семье возможность отправиться в старинную, представьте себе, дворянскую усадьбу Масоловых в Тульской области, где вас ждет потрясающий отдых с шикарными видами на озеро и лес. Спешите заявить о своем участии, заполняйте заявку прямо сейчас на сайте ruki.fm, обязательно поделитесь интересным фактом о вашей семье, и дальше все готово, просто внимательно следите за эфиром.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+. Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день. Заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
10: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Иначе все это зря. Мария Краймбрери на радио «Русский хит» не зря. Мы стараемся в шестом чувстве, а вы тем более не зря стараетесь. Жаль, вот только на данный момент уже целый месяц ваша интуиция немного в отпуске отдыхает, и вам не удается забрать топ-приз. На кону сейчас навороченная мультиварка. Чтобы выиграть, не пропустите следующий раунд.
1: Пробки в Москве.
0: По данным Яндекса, 5 баллов сейчас в Москве. Не быстро едет внешняя сторона Садового кольца от площади Курского вокзала до Долгоруковской улицы. Время проезда на этом участке 25 минут. Еще не едет МКАД, внешняя сторона от Сколковского шоссе до Профсоюзной улицы. Здесь зависнете на 45 минут. И также не слабо стоит МКАД, внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Строгино. Здесь потеряете целый час.

0: Это Йова на радио «Русский хит» РПП. Зато у нас только то, что вам нравится. Впереди скоро здесь же Нилетто, Леша Свик, Люся Чеботина, Диджей Смэш, Мод, Ваня Дмитриенко, Егор Крид и даже Джонни. Оставайтесь.
1: Радио «Русский хит».
2: Радио «Русский хит». Погода.
0: Но какая же красота.

0: Крутая погода сегодня и завтра будет так же. Сейчас в Москве плюс 21, ночью будет плюс 13. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, опять плюс 25. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, как сегодня, не очень сильный, 3,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 84959253317.

0: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
5: 18+.
6: Это то, что вам нужно.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
8: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: тебе не лучший друг, мы разные берега. Я тебе оставлю свои воспоминания.
1: Не лето. Олег Майами, Леша Свик на радио «Русский хит». Не вспоминай. Юлия из Москвы сегодня у нас зажигала в прямом эфире в шестом чувстве. Впервые играла, но играла-то как спец. И в итоге интуиция подвела, и суперприз остался у меня. Продолжение точно будет, обязательно участвуйте. Услышимся завтра. Руслан Полянский. Пока-пока.
2: Пробки в Москве.
1: По данным Яндекса, 3 балла сейчас в Москве. Немного тупит внешняя сторона Садового кольца от Зубовской улицы до Дубининской улицы. На этом участке потеряете 15 минут. Еще не едет МКАД. Внешняя сторона от Боровского шоссе и до Профсоюзной улицы. Здесь придется потолкаться 25 минут. И также стоит МКАД. Внутренняя сторона от Липецкой улицы и до Ясенева. Время проезда на этом участке 35 минут.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
4: Самый русский хит.
1: 16+.
4: Реклама.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Шаман.
6: Это любовь.
5: Стас Михайлов.
7: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Все на волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
1: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
4: Самый русский хит.
1: 16+.
4: Реклама.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
6: Я не зелен.

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские. Только хиты.
0: Только хиты.
2: Мы радуемся трофеем.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Эй, я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
3: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
4: Самый русский хит.
1: 16+.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: русский хит.
1: Только русские.
2: Привет, я Егор Лысенков, победитель конкурса «Пой в душе». Исполню для вас песню «Острой бритвой» на радио «Русский хит».

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою судьбу делить,

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские.
2: Только хиты.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.